0: Вік знам. Печіна скар 70% попустом.
1: 11 до 13 юня.
0: Складище Спорт Еверест. Міхал Штрадон на Руднику.
2: Наредите утис жена вратих. Изберите врата Инотерм. Синоним за елеганца, варност и угодие. Врата Инотерм. Устварена за вас. Inoterm.si.
3: Усі берео полетно яно. Чудежев ни николи превеч. Шокантна репортажа о найболе чувани скривности. Христосов криш, трни с кроне и нераспадла телеса светников в Одняну.
4: Че не знаш с денарием, те туди тале оглас не бу препричал. Буд пач брез.
5: Почас, усе се да научит.
6: Morgan Housel у Хали Тиволи. Карте на eventim.si.